место времени запален мал. Мегим душе деци, душе, душе, душе, душе, душе, душе. О, ла-ла-ла-ла, шля, ла-ла-ла. Эй, кепе си, ла-ла-ла. О, колоси, ла-ла-ла. Аллилуйя! Душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе, душе,